0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Наконец-то не возьму я

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шилчик. Александр Лукашенко закликає обновить уровень товарообороту с Архангельской областью. Об этом президент заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Как подкреслил керовник державы, нельзя чекать, что кто-то приедет и пропонует конкретные варианты.
2: У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь. Да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери. И не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, санитарищи, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России, правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был.
1: Керавник державы подписал указ об установлении юбилейного медаля 30 год Усебелорусскому народному сходу. Документом затверджены положения об медали, его описание и узор посвечения. Узнагороджувать знаком будут делегатов сходу и тех, кто унес значный уклад в установление и развитие народоуладия у Беларуси. Державный комитет по стандартизации объявил о проведении 20-го республиканского конкурса «Энергомарафон». Мета мероприемства – формирование у детей и молоди бережливого ставления до новокольного осяродия. Конкурс проводится по нескольких номинациях, серед яких культурно-видовищное мероприемство по пропаганде эффективного и рационального выкористания энергоресурсов и тематичная компьютерная гульня. Отборочный этап протягнется с кастрычника по студень. Финал отбудется у соковику. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. По полночной полове краины короткочасовые дожди, у особных районах максимы навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 23. У областных центрах чекается. У Витебску плюс 18-20, у Гродни и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23. У столицы до 20 тепла, короткочасовый дождь, максимы навальница.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Быхов шукати відказ на екзотичну загадку. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Быхаў з'явіўся на свет у 14 стагоддзі. Шмат што было ў гісторыі гэтай зямлі. Розныя людзі валодалі. Быхаўскі замак узвёўся, амаль разбурыўся, войны не абміналі. Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі таксама пакінула свой след. Быхаўскі раён, адзін з сямі, што пацярпелі ў Магілёўскай вобласці, вёска Александроў, адзіны на тэрыторыі раёна населены пункт, які цалкам адсялілі. У 2023 Третьим на это место открыли памятный знак в память об стертой с карты вёсцы. На остальной территории района поступово житё пришло у норму и протягивается, у тым ліку у туристичном плане. И что тут поглядеть? Як мінімум, на руіны замка, каменную сінагогу першай паловы 17-го стагоддзя і драўляную свята-троіцкую царкву канца стагоддзя 19-го. А яшчэ на плошчу герояў, дзе можна пазнаёміцца з экзатычнай быхаўскай загадкай. Прапануе наш гід, дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Сергей Жажыян.
2: Площадь квадратная, и по периметру всему, то есть буквой П, стоят бюсты героев Советского Союза, которые получили звание служа в дивизии 57-й, которая квартировалась в Быхове в послевоенное время. То есть это люди, которые подвиг совершили во время войны и после. С одной стороны площади стоят памятники героям эпохи развитого социализма, то есть в центре Владимир Ильич, Ленин. По бокам стоят Фрунзе, Чапаев, Киров и Калинин.
1: І сёння краязнаўцы-даследчыкі ламаюць галаву, чаму ж такі выбар, чаму менавіта гэтыя гістарычныя персоны.
2: Потому что, если, допустим, Чапаев и Фрунзе, понятно, они военные, да, то чем он так был Любкиров, партийный деятель, и всесоюзный староста. Калинин тоже вопрос. Ну, хотя он к военному делу имел отношение, наградное дело возглавлял, там, наград выдал, может, поэтому. Ну, интересно, то есть выбор этих наших военных впечатляет. Но, с другой стороны, это экзотика тоже, это интересно довольно. Они стоят где-то годов с 50-х-60-х, вот это когда планировался военный городок уже. Опять же, ну, естественно, их ставили там не за день, не за два, это, естественно, был целый процесс.
1: Цікавы працэс гісторыі Быхава. У яго яна як добры баявік з элементамі іншых жанраў у найлепшых іх праявах. І трылеры, меладрама, камедыя, думаю, таксама засвяцілася. Словам, кіно якаснае, тым больш, што сапраўды ёсць на чым спыніць вока і з чым пазнаёміцца у самім Быхаве і яго раёне. Ну а пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Беларусь ведае сваю ролю ў свеце, і яе паспяховасць шмат у чым залежыць ад узаемаадносін з Расіяй. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам Архангельскай вобласці Александрам Цыбульскім. Пакуль нашай рэспубліцы ўдаецца стрымліваць патэнцыяльных супернікаў.
2: Што касаецца направлення сотрудніцтва, вы прекрасна знаеце возможности Беларусі. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Совет министров союзной державы затвердил новую программу переодоления наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС, поведомляя Белта. Документом установлены огульный объем финансования у померы 72 миллионов белорусских рублей. З их Беларусь выделить каля 25 миллионов. Заказчиками программы от Беларуси вызначены Министерство по надзвычайных ситуациях, Министерство природных ресурсов и аховы новокольного осяроддзя, Министерство аховы здоровья и Национальная академия наук. Міжнародная спартакіяда пагранічнікаў стартуе сёння ў Гродні. За перамогу будуць змагацца зборныя 5 краін, 135 прадстаўнікоў Беларусі, Расіі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. Праграма спаборніцтва ўключае службова-прыкладныя дысцыпліны, найбольш важныя для падрыхтоўкі вайскоўцаў: бег, стральба, кіданне гранаты і рукапашны бой. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах магчымы навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да плюс 23. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсці і Гомелі 21-23. У сталіцы да 20 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Радиостолица. Кропка.by.
5: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну что, сябры, колька нас тут агульных уже отчувается. Не доходишь в осень, вересень, в худким часе. Тому что 4 баллы. Ну, пока что это на годину такая история. В основном агульные 3 будут на дорогах столицы, как показывает нам наш сервис Яндекс.Пробки. Так, где тут ситуация? Ну, по-перше, нам как треба звернуть увагу. Там у нас, где Партизанский проспект, у Середнем Раде позначены 8.01 ДТЗ, тому там червоные стрелочки, там еще эти дорожные працы идут, ну и вся эта ситуация червоненьким позначена, коли ласка, будьте уважливы. Ага. 8.08 25 жнивня. Иншая позначена затор. Так само есть место на МКАДе, ну, где это, как бы он. Коли из улицы Убарейча, докладник, коли из МКАДа, ну, на Убарейча съезжаешь, и коли из Убарейча на МКАД, ну, докладник, коли из Убарейча на МКАД. Сябры, прикладно, от этого места тут червоные, это стрелочки есть. Так что, коли ласка, будьте уважливы, коли это частка вашего маршрута. Есть у нас так само позначенное ДТЗ на улице Столетова. Недалеко от скрыжования, но можно самим скрыжованием с улицей Бумашкова. До речи, не так часто эту улицу нагадываем. Правый рад, 7.59, ДТЗ позначенное, тому Столетова, там червоно-бордовая история. Ну, зараз зрозумело, чому. Эти 4 баллы у нас возникли. Так само червоненькие, где мы бачим эту червонь на дорогой столице? Ага, есть она на улице Клары Цеткин. Откуда она начинается, эта история? Эта история от кольца площа Франтишка Богушевича начинается, ну и тягнется до скрыжования с улицей Бобруйской, улицей Мясникова. Этот райончик так само добро ведаете. Сябры, коллеги, это частка вашего маршрута. Сподеюсь, сегодня это не перешкодить вам доехать у свой час до места предназначения. На проспекте Незалежности у нас так само червоные стрелочки до скрыжования с улицы Янки Купалы. Ну, ведомо, от Купалы до по проспекту Незалежности там у нас обмежованный рух до площади Перамоги. Ну, а до этого места от метро Кастрышницкая, коли ведаете в охот, то это участок до как раз таки скрыжования с улицы Янки Купалы червоным позначенным. Ну что, есть еще информация про то, где сегодня працуют мобильные камеры контроля худкости. Державная инспекция звертая увагу автомобилистов у Бресте, у Гродном, Елеве и Минску. Ну, есть у Минску на проспектах Незалежности, Дзяржынска, Жукова, Партизанским и Пушкина. Это мобильные камеры контроля худкости. Так само на Дзянізовской, Кальварыйская, Прытыцкая, Радыяльная Ленина и на МКАД. Ну, а где в Бресте, в Гродно, в Магілёве, яны сёння працуюць, калі ласка, паглядзіце ў нашым телеграм-канале «Радио Сталіца». Я тут яшчэ зазірну на неба, не гледзячы на тое, што аблокі, ўсё ж такі інфармацыя прыйшла ад нашага эзотерычное дело. В худким часе вернусь и расскажу, кому сегодняшний день будет наполнен драматизмом, но кому сегодня обовязково повинно пошансовать. Сябры, дочакайтесь. Пакуй что. Silka Waves. Давайте послухаем с композицией «T-shirt weather».

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Адчуйте смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё Сталіца. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

Так само шмат счастливых моментов поглазеть. Максима, яны с вами застанутся, как минимум, до наступного. Каб некие такие холодные часины яны сыгравали ваш настрой и ваш внутренний свет. Ну и, до речи, мы до свету зор звертаем увагу, потому что яны нам подказывают, что сегодня робить. Такие невеличкие парады для кожного знака зодиака у нашим эзотерками. Ну, по-перше, Овены. Сегодняшний день будет наполнен драматизмом, мощными почуттями и иншими элементами, которые расфарбуют нуду існавання. Ну так, с гэтым надворьем нуду існавання сегодня треба расфарбовывать. Да и на вогул сегодня аўторак такі день, когда ты не ведаешь, який у тебе план на будущее. Потому что с понеделком все ясно. Тут после выходных, середа, четвер, пятница, суббота, неделя. Аўторак, ну и он такі, есть день, что робить, не ведаю. А вот зоры кажуть, треба расфарбовать свою нуду. Сяльцы, отдайте себе на волю почуться сегодня. Можно не своим, коли не боитесь. О, тянцы, цікавая гісторыя у вас можа здарыцца. Магчыма, гэта новыя фотаздымачкі будуць для сацыяльных сетак. Ну, можа, не сёння, можа, крыш пазней. Близняты сегодня вам обовязково повинны пошансовать. Близняты скрыжовали пальцы за вас. Раки, сегодня балем будет кировать оптимизм. Но это доброе, это приемно. Сябры, ну, на вову, наш настрой, он уплывает на то, что с нами отбывается. Как кажется, если это несчастье, их можно себе надумать. Тому думайте позитивно. Львы, проявите терпение и попробуйте старанно ховать свои соправдные пальцы. Почути, девочки, ну, зрозумело, вы такие люди эмоциональные, как сховать свои почути вам вельми складанно, а лишь сегодня поспробуйте попрактиковаться. Девы, сегодня вам лепше не починать новых справ. Ну, вот так. Девы, я думаю, что если старыми там есть моменты, какие треба скончить и продолжить, так что будет чем заняться. Шали, сегодня варто почать нечто глобальное, конечно, подобное. Ожидания у вас нема, то почните шмат дробных справ. Ну, вот так, так само сумовать шалем не придется. Скорпионы сегодня вас будет неострымно протягивать водная стихия. Это навод может оказаться небеспечным. Осторожно, скорпионы, извернись на эту уваху. Стральцы, коли сегодня вам доведется нечто выбирать, не спыняйтесь, пока не переглядите все, что мается у наявности. Ну, вот так само, треба увагу проявить и стральцам. Козерогам сегодня вам вельми спотребится ваша интуиция. Коли же она раптом отмоется працавать, попробуйте скрыстаться интуицией кого-нибудь со свояков и знакомых. Ну, а чему не? Запалыш мне крышку своей интуиции. Козероги, вот с таким пытанием можно до коллег свояков извернуться. Незвычайно, незвычайно. Водолеи, сегодня вас будет удивлять практично все. Не пропустите махчимость доведаться что-нибудь новое. Ну, водолейчики, коли в пошлый час вы закоплялись, коли у вас эти эмоции были, ну, может, в детинстве, а коли мы больше дорослыми становимся, нас чимся удивить не складано. Ну, а у водолеев сегодня именно такие день. Ну и рыбы. Сегодня у вас отрывается знайти баланс помеж спокоем и высокой ступенью активности. О, сябры, баланс, говорит, то, что мы шукаем. Ну и мне не придется шукать святочные подеи этого дня, так само рок-факты, потому что их с собой принесе наша помощница Ванесса. У худким часе она придет, раскрутит свой святочный клаурот. Ну и доведемся... День нарождения якого ведомого рок-музыканта сегодня будем с вами отзначать. Ну а пока что давайте наш музычный настрой отзначим на ближайшую будущую. Далее у нас Джорни с композицией «Lights».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, я еще раз усім доброй раніцы. Усіх, хто в гэтых каменных джунглях сёння вырашыў 25 жніўня раніцу тут у нас на хвалі рады сталіцы правесці. Ну і дарэчы, у нас такая будзе апошні працоўны тыдзень гэтым летам, і хочацца неяк адпачыць, каб лета запомнілася, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, ну, на працягу трох месяцев. Такое здараецца. Вось ты працуеш, прачынаешся аднойчы ў раніцу, такі, што верасень, осень, дзе было лета, дзе быў я. Дык вось, сябры, ёсць прапанова добра адпачыць у гэту суботу. Таму у нас сёння госці ў гэтай гадзіне супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Рената Пугач. Рената, добрай раніцы.
2: Доброе утро, радиослушатели.
1: О, який у вас бадьорый голос. Отчувается, что вы готовы до свята. Так, давайте расскажем. 29 жнивня. Где чакать наших слухачов? Ну и на вогу всех прихильников доброго отпочинку.
2: В деревне Озерцов, в музее народной архитектуры и быта, будет мероприятие «Развитание с летом». Приглашаем вас всех. Громко и весело попрощаться с летом.
1: Ага. А, Рената, скажите, скажи, ласка, а чому именно формат развитания с летом был выбран для этого свята? Ну и как на вогул народилась идея объединять музыку, рамёствы, ну и символичный запуск шаров за один день? И это вы все хочете в одно свято, ну, вот, сделать, как вы, ну, вот, чья это была идея, ну и на вогул расскажите, скажи, ласка.
2: Перед холодной и дождливой осенью всегда хочется хорошо отдохнуть, насладиться последними лучами солнца и этими летними днями, поэтому хочется это сделать громко, весело. А как отдохнуть весело без музыки?
1: Як? Немає іншої махчимості, я з вами згодний. Ну, глядіться, там буде не тільки музика, там так само будуть і рамёствы, так? А, ось цікаво, ти, хто, ну, наприклад, слухає музику, і потім людям хочеться свою увагу ніким чином переключитися, так ось про рамёствы нам. А, у нас зараз це вельми модна тема, каб попрацювати руками, там, вспомнити, як дяд дули, там бабули, там робили нечто. Ці гэта рамёственікі сучасныя будуць? Ці гістарычныя такія актыўнасці?
2: Это будуць в основном ігры для дзяцей і взрослых. Заняць сябе, заняцца творчаствам і реалізаваць какія-то творчыцкія патрэбнасці свае.
1: Ну, напрыклад, ці гэта такая таямніца, ці ёсць інфармацыя, ці можаце вы сказаць, ну, не ведаю, можа, так захочацца інтрыгу гэту пацянуць, каб людзі самі прыйшлі і ў гэтым паўдзельнічалі. Ці, ну, вось, хаця б пра некую адну актыўнасць вы можаце нам распавядаць?
2: Я магу вам адкрыць небольшой секрэт і
1: расказаць. Калі ласка, мы гэта чакаем.
2: Пару... Да, мастер-классов, которые смогут гости наши попробовать. Это рисование на разных природных материалах. Наши предки рисовали на камнях и на деревянных дощечках. Каждый гость сможет попробовать себя тоже в качестве художника.
1: Так.
2: Также можно будет сплести обережную куклу из травы и ткани. После себя, после праздника оставить для себя сувенир, который будет вас оберегать, как наших предков.
1: Ой, слушайте, это вельми цікаво. Размалювать на разных этих материалах, там, на каменях, на древах, там, так. А чем это можно будет малювать? Там некие фарбы будут, ці фломастеры, ці оловки. Кто чем захочет, ці, ось, у вас там будет некие пэлные инструменты маляўнічыя.
2: У нас будут представлены краски с водой для всех пришедших. Также, если будет желание, каждый может взять свой какой-то фломастер или карандаши.
1: Можно,
2: да.
1: Ага. Слухайте, а расфарбовать там будут некие вот такие майстер-классы, будет некий профессийный мастак, який покажет там, какие, например, узоры можно идти, это будет полет фантазии тех, кто захочет поудельничать в этой активности.
2: Да, наш сотрудник, который изучает белорусские узоры, знает историю, покажет вам, как рисовать красивые белорусские древние узоры, которые означали что-то для наших предков.
1: Ага, так еще такая ось адукационная сторонка будет, так? Некий, можно будет намалевать некий орнамент, так? И потом еще доведаться, что он значил для наших предков. До речи, про ляльки. Ось, мне цікаво, это обережные ляльки. Это такая традиция наших предков. А с чего будут робиться эти обережные ляльки?
2: Куклы наши предки делали из травы и из ткани, поэтому все гости также смогут попробовать эти два способа.
1: Угу. И так само, будет некий майстер-класс, так, человек, який будет показывать.
2: Да, конечно.
1: Ну, слушайте, вот, например, я, как человек, який николи не робил этих травяных лялек, так, этих оберегов, и я таки... А як гэта мне падысці? А типа да, падыдзе гэта мне. А вось я змагу сваімі рукамі гэту ляльку зрабіць.
2: Это очень просто, на самом деле.
1: Вот я мужчина, ну, крышечку там за, ну, за 40, так? Вот у меня звычайное житё, тут працоўное, у столицы. И я хочу вот эту ляльку зрабіць. Мне можно будет зрабіць и не?
2: Конечно. Дорогие слушатели, если у вас будут такие же сомнения, не переживайте. Подойдите к нашему сотруднику. Там будет наш сотрудник, который будет учить всему с самого нуля. И даже ребенок, мне кажется, справится. А взрослый-то тем более.
1: Ой, ну, видите, это такой приемный час бавления, когда ну, нам не за все ады есть махчимость со своими хатними разом нечто робить, так, кому-то час у них, кому-то фантазии, а тут вот разом можно зарабить эту ляльку. Когда я не помыляюсь, свято должится 8 годин, так, с 13 до 21.00.
2: Да,
1: так,
2: да.
1: Вот. Ну, калі ласка, адкажыце, каб гості не стаміліся да вечара, заставаліся на галоўнай падзеі дня, якім чынам пабудавана гэта мерапрыемства? Так, вось пачатак, сярэдзіна, ну, ёсць у вас некія, кажуць, драматургія мерапрыемства, так, каб людзям было цікава.
2: На протяжении всего дня будут выступать артисты, будет играть музыка, также будут играть народные и будут проводиться народные игры и забавы и мастер-классы для всех гостей. Mm-hmm. В 3 часа будет начинаться экскурсия с интерактивами, с песнями, плясками белорусскими традиционными mm-hmm. и экскурсия по всему музею.
1: Так. Добро, вы про гульни рассказали. Я тут гляжу, у нас, докладнее, у вас будут бои подушками. Так, ну, это такая забавка, ведомая еще из детинства. Ну, кто в детинстве этими не бьюсь подушками, а особенно, когда до бабули, там, дядули приезжаешь. А я тут гляжу еще бульбяный бильярд. Вы сами, Рената, бульбяный бильярд гуляли когда-нибудь?
2: Я сама не играла, но я видела, как на прошлых наших праздниках люди играли, и это очень понравилось нашим гостям, поэтому так. Я уверена, вам тоже понравится.
1: Ага, так крышечку подробязнее расскажите. Там, звычайно, это бильярдный стол, это кии, а замест шаров бульба.
2: Бульба,
1: так,
2: да.
1: Так, звычайно, бульба. Вот, и каким чином, это просто вот бульба, и вы неким чином особливые это, бульбины обираете, вот, как бульба лежала на бильярдном столе. Это незвычайно гучится так.
2: Это особенные удачливые бульбины, которые... которыми вы обязательно сможете забить в лунку.
1: Ага, яны зараженные на...
2: На успех?
1: Так, как вам шчастило. Дарыша, откажите, калі ласка, ці усе бульбіны яны доигрываются до конца партии? Ці бывает такое, что трэба... У нас замена, трэба заменить некую бульбіну на столе.
2: Бывает и такое.
1: Ну, вот, сябры, дальше мы протягнем в худким часе нашу размову. Зараз давайте сделаем невеличкий припынок на музыку, а потом вернемся до нас сюда в студию.

0: Ну что, сябры, протягиваем нашу размову с упрацовником Белорусского державного музея народной архитектуры побуту Ренатой Пугач. Рената нам рассказала, что у эту субботу, 29 жнивня, в Озерцы, так, ну, коли вы это место ведаете под этой назвой, отбудется свято развитание с летом. Так, мы уже про бульбяны, бильярд поговорили с вами, про то, что можно будет пофарбовать на разных материалах, можно будет ляльку сплести. Ну и есть еще такие моменты, про которые хочется у вас спытать. Фотозона. Чаровный куфарик, коли не помиляюсь, будет, так?
1: Да, да.
0: А какие образы на себе смогут примерить? Ну и на вову расскажите, что это за фотозона. Чаровный куфарик. Так вот, про образы, какие могут на себе примерить те, кто, ну, захочет, а инших, мне сдается, и не будет, так, сдыматься до этой зоны. Ну и что за зона такая?
1: Вы сможете примерить на себя костюмы разных наших предков в разные праздники. Есть колядный костюм, когда так. Вы сможете одеть на себя шубу, какие-то аксессуары, маску колядную. Есть новогодний, рождественский костюм. Есть костюм просто человека, который ходит на поле, работящего белорусского.
0: Звычайно белорус.
1: Да.
0: Так. Откажите, коли ласка, а эта фотозона у вас уже когда-нибудь працавала, чаровный куфарик?
1: Да, однажды. Мы ставили, очень понравилось людям, фотографии были во всех сетях, поэтому мы решили повторить.
0: Это добрая традиция. Откажите, ти ведаете, ти памятаете, вы ти звернули на эту вагу. Какие образы особливо сподобались тем, кто вырашил ники на себе примерить?
1: Больше всего людям понравились колядные образы.
0: Колядные, так. Медведь, коза, так.
1: Да, да, там маски очень красивые, поэтому это впечатляет и хочется на себя примерить.
0: А дальше, это натуральные, соправдные, там, когда давали это образы, это некие такие музейные экспонаты, которые были, ну, эти не музейные экспонаты, которые были специально сделаны для этого чаровного куфарика.
1: Это настоящие образы, в них колядовали, но наши сотрудники.
0: Ну, нічога. Яны апрабаванне святам прайшлі. Гэта добра. Гэта добра. Так само яшчэ одна даволі цікавая актыўнасць будзе. Называецца яна «Казкі ля печы».
1: Да, будет проходить такой интерактив, когда каждый участник, каждый гость сможет подойти к нашему ведущему, сказать то, что он хочет каску послушать, и подойдет к нему ведущий и расскажет белорусскую народную сказку, которую рассказывали наши предки своим детям перед сном или во время периода работы на поле.
0: Слухайте, это один некий человек-казочник, у вас есть, який ведая мать, что все белорусские казки. Як знайсти этого человека? У яго будет в образ казочника, ці яким іншим чином можно знайсти, там, не ведаю, у яго некая шильдочка будет, казочник написано, подыходьте, свободные казки.
1: Вы сможете найти эту зону по печи, будет стоять печь, рядом с которой вы сможете сесть.
0: Ну, вы так кажете, у нас сейчас не каждый городский жихар ведает, как выглядит эта печь. Ну, может, микрохвалевая ведает, а натуральная печь. Так, это один человек будет, якого можно знайти ля печи, так?
1: Да, конечно. Это костюм соправданного белорусского хлопца.
0: У костюме соправданного белорусского хлопца шукайте, пусть это казучника. Еще, Рената, откажите, коли ласка, коли я не помыляюсь, у вас будет, ну, такий ритуал вогнища, так? Это некая особая, особливая ваша активность. Про это так само расскажите.
1: Да, в 7 часов у нас состоится большой костер. Там, где вы сможете сжечь все свои заботы и переживания за прошедшее лето и освободиться полностью перед новым сезоном.
0: Вось гэта нам падыходзіць, сябры, усе нашы турботы, усе перажыванні і гэтак далей трэба кінуць, ну, ментальна так у вогніш. І ці не, і ці не веду, ці гэта будзе нейка, трэба надо будзе, трэба будзе на паперкі напісаць нешта кідаць у вогніш, ці якім чынам гэты рытуал праводзіцца?
1: Вообще это обычно ментальное, скидывает переживания.
0: Глядим на вогнище и ментально кидаем все турботы, так?
1: Да, во время костра будут проходить песни, танцы, хороводы. Именно во время этих танцев белорусы наши убирали все свои переживания, убирали стресс и расслаблялись, поэтому наши гости также смогут.
0: Угу. Ну, вот глядите, Рената, я еще, нагадаем, 8 годин будет это свято, развитание с летом с 13 до 21.00. Так, и за этот час мы видовища разные будут, а мы ведаем, что человеку, який отпочиваем, ему потребны не только видовища, але, ну, как кажут, хлеб. Ну, не только хлеб, так? Нечто смачное попробовать. И будет такая махчимость.
1: Угощать наших гостей мы будем травяным чаем в 7 часов. Также на протяжении всего дня будем угощать мороженым и квасом. Ну, а на территории будет проходить, также продаваться еда для наших гостей.
0: Так, это все подрыхтовано. А когда ласка, расскажите про горбату. Вы кажете, горбатка будет, это травяный чай. А так... Гэта супрацоўнікі музея самі збіралі некія асаблівыя навоку вакол азярца, ці гэта, ну, я не ведаю. Што гэта за гарбата такая будзе?
1: Конечно, знающие люди выбирали специально каждую травинку, чтобы приготовить самый вкусный чай для наших гостей, поэтому наши сотрудники их собирали сами на этой территории и будут готовить сами и угощать с любовью наших гостей.
0: Ну, на самом деле, сябры, я каштовал эту горбату, тут не для рекламы, кажу, это на себе пробованное, кажется, это вельми смачно. Коли вы ни разу саправдный горбат не каштовали, вот 29 жнивня, когда ласка в озерце на святе развитания с летом, можно это себе дозволить. Ну и еще раз хочется отзначить, свято оно позиционируется как подея

0: И всей семьей это такой как тимбилдинг, сплочение семьи, чтобы, ну, вместе что-то потворить, сделать что-то новое, очень сплочает людей. Также бой подушками часто у нас пользуется спросом между парами. Иногда нужно скинуть стресс.
1: Это вы вельми добро вы нагадали. Сябры, коли Рената добра вельми зауважила, коли, ну, вядома, у сям'і ёсць там некія моманты напружання, адзін іншаму не можа высказаць, навошта хадзіць? Не, ну можна там да псіхолага, гэта ваша справа. Бярэш падушку ў рукі і адзін аднаго лупцуеш, каб усе моманты высветліць. Ну і Рената, яшчэ раз давайце з вами звернем увагу на той момент, яким чином можно доехать до вашего свята.
0: Доехать можно на собственном автомобиле, конечно же, так. У нас есть парковка. И на транспорте от метро Малиновка ходят автобусы 170C, 150, также 325 автобус. И маршрутки 4 единицы и маршрутка под номером 1026.
1: Ага. А квитки, як мы набываем? У Азерцы одразу можно идти, коли нехто хоче поклопатись заранее, так, может, здесь в интернете там набыть.
0: Да, билеты можно купить на портале RelaxBuy. Ссылка у нас в Instagram, в историях всегда будет, поэтому если вы захотите купить заранее, переходите по ссылке и покупайте. И на кассе у нас будут работать сотрудники, вот QR-коды, через которые вы сможете также без очереди купить быстрый билет.
1: А кошт этих билетов неким чином размеркованы там, для дорослых и детей, эти огульные кошты?
0: Да, для детей, для студентов и для школьников разная цена.
1: Ну, вот так, сябры. Сегодня мы скончим нашу размову, потому что Рнаці еще треба так само рыхтовать это свято для нас с вами 29 жнивня. Давайте еще раз нагадаем, куды треба нам ехать, как развитаться с летом.
0: Праздник развитания с летом состоится в деревне Озерцо, в Музее народной архитектуры и быта. В 13 часов до 9 вечера.
1: Вось так, сябры. Ну, а сёння яшчэ раз вялікі дзякуй Рнаці Пугач за тое, што яна прыйшла. І нам такіх цікавых гісторій нарасказывала. Сябры, гэта трэба не толькі паслухаць, ну і абавязкова пабачыць. Ну, а мы з вами пачуемся у ранішнім шоу яшчэ завтра. А сёння пасля 12.00 чакаю вас на хвалі Радыё Сталіца. Заставайце з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Працоўныя пенсіі вырастуць у Беларусі ў сярэднім на 5% з 1 верасня. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, пераразлік зробіць праз карэкціроўку фактычнага заробку пенсіянераў на базе сярэдняй зарплаты па краіне. Плановая технічная проверка системы оповещения насельництва пройдет в Брестской области с 12 до 13 годин. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехоп радиовещания. Громадян закликают заховывать спокой, никаких денег не потребуется. Специальное комплексное мероприемство «Увага, дети», закликанное повысить уровень отказности за безопасность неполнолетних на дороге, стартовало в Беларуси. До 5 вересня в светлый час суток водителям необходимо рухаться с включенными дзёнными ходовыми огнями або близким светлом фар. Комментарий начальника Головного управления Державной инспекции Виктора Родченкова.
2: Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. На особом контроле соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. С начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности, быть предельно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах, исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Ваше постоянное внимание и регулярное напоминание детям правил дорожной безопасности является важнейшим фактором предотвращения трагедий.
1: У Мінску зараз 14 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. По полночной полове краины короткочасовые дожди, у особных районах махчимы навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 23 градусов тепла. У областных центрах у день шакается. У Витебска 18-20, у Гродні Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы до 20 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчимы навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
5: Золотая коллекция на радио «Столица».

Расскажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко вручил орден дружбы Денису Мантурову. Узнагороджение отбылося по часу встречи керовника державы с первым вице-премьером России у Палаца Незалежности. Денис Мантуров достойны ордена за значный особистый уклад у развитие гандлево-экономичных отношений, промыслового и военно-технического сотрудничества помеж краинами. Беларусь и Китай завершили вучение «Имкливый Орол-2026». У финальной стадии подразделения краины отпрацовали десантование и штурмы городского квартала со знищением умовной террористической групповки. На первых дни прошла тренировка по ведению бою у городе. Новый проект для репетиторов «Витрина» запускается в Беларуси с 1 вересня. Новый сервис допоможет талановитым педагогам заявить об себе, а батькам хутко знайти необходимого специалиста. Удельничать у проекте могут как репетиторы, так и логопеды, музычные керовники и педагоги. Процесс регистрации доброахвотный займет 3 працовные дни. Отказным за ее выступает Департамент контролю якости адукации. Здымки 6-го сезона популярного вокального шоу «Фактор Б» стартовали в Минску. Сюлета организаторы цалком обновили дизайн пляцовки, изменили конфигурацию сцены, а так само оформили столь у выгляде небюсов. У кулуарах проекта уже знажились представники самых разных профессий. От реаниматолога и у таймовальника змей до солистки Великого театра. Одразу после завершения здымочного марафона шоу «Белтелерадиокомпания» приступит до працы над проектом для элегантного поколения «Фактор Бай 60+. У Минску зараз 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. По полночной полове краины короткочасовые дожди. У особных районах махчимы навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 23 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебска 18-20, у Гродні и Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 21-23, у столицы до 20 градусов тепла, короткочасовый дождь махчимы навальницам.

есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!

Неаполита на хвале рады столиц композиции Crazy от Aerosmith. Коли я не помиляюсь, это сингл с 11-го студийного альбома Get Grip, там початок 90-х годов, не глядя на то, что песня была еще в 1980-х написана, однако она не вошла у минулый альбом. Так, потому что музыканты полечили, что одной баллады Angel на тым диску достатково. Ну и еще видео, клипы, такая целая киноистория зробила свою справу у тым, как эта композиция была популярна. И там Алисия Сильверстоун, когда я не помыляюсь, 16-годовая, з'явилась, вядомая актриса. Ну и впершыню на великом экране дачка фронтмена Стива Тайлера Лив так само появилась перед широкой аудиторией. Сябры, ну я тут заявляюсь разом с вами, как знов, 2 годины на этот раз приемного дня уторка, 25-й день на календаре, дальше провести на одной хвале самой лепшей рок-музыки. Меня зовут Василь Данилов, за звукорежиссерским пультом сегодня Ларис Мараева. Будем робить вам музычный настрой. Ну и не только про музыку будем слухать, ну и еще музычные истории у нас будут. Дальше про Риши Блэкмора пойдет размова, який в интервью Guitar Player расповел об выступлении с Deep Purple 12 жнивня. Коли бачили это, ну вы разумеете про что, а коли не, поглядите, такие невеличкий реюнион был. Ну и про то, как у Токио оповещение об недавнем землетрясении наполохало людей, мают с ней за самих штуршков. Так само будет новина у другой половины этого година. Ну а что послухаем? Тут у нас одни легенды. Братья Гримм, Ума Турман, крышку позднее молодые послухаем. Ну а зараз Робби Уильямс у нас с композицией Pretty Face.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Вось табе здаецца слова, тыя ж матыў здаёмы, але ж нешта новае. Так і наражаюць сябры, так званая кавер-версіі. Ну, а я лічу, што гэта новае чытанне. Мне так прыемней успрымаць вось тое, што гурты робяць з вядомымі хітамі. У нас так што «Main Glory», «Не Glory» і композіція «Just Died in Your Arms Tonight» былі. Ну, яшчэ да ночы у нас час ёсць, калі не знайшлі гэтыя руки, у яких берем у двух кости приемно помирать, то есть у вас пэўный час. Сябры, но у меня еще целая година наперди, каб с вами быть на одной хвали радио столицы. Чакаю вас у наступной. Ну а пакуль что еще одна рок-классика на все часы. Гурт Квин, «We Will Rock You».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь лічыць за гонар супрацоўнічаць з Расіяй. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з першым намеснікам старшыні ўрада Расіі Дэнісам Мантуравым. Прэзідэнт заклікаў не перажываць з нагоды беларускай падтрымкі па шэрагу напрамкаў і адпаведнай эканамічнай палітыкі. Пры гэтым размова не толькі аб узаемадзеянні ў прамысловасці, але і ў многіх іншых сферах. Законопроект об лічбовым беларускім рублі рыхтуецца до другого чытання. Гаворка об гэтым ішла на тематычнай нарадзе ў Палаце прадстаўнікоў. Документ пашырае правы Нацыянальнага банка па стварэнні прававой базы для лічбовага рубля, вызначае парадак працы лічбовага рахунку, а таксама рэгулюе асаблівасці плацяжаў з яго. Зараз законопроект дапрацоўваецца до другого чытання. У яго ўжо ўключаны ўсе заўвагі і прапановы зацікаўленых бакоў. Напередодні нового навчального года на дорогах Беларуси проходит профилактичная акция «Увага, дети». Она накирована на повышение уровня отказности батьков и водителей за безопасность неполнолетних. Комментарии представника Головного управления Державной инспекции Ганны Бенадык.
2: С приближением сентября улицы городов наполняются детьми. После летнего отдыха школьники отвыкли от интенсивного городского движения. Задача взрослых – уделить повышенное внимание юным участникам дорожного движения и восстановить их навыки безопасного поведения на дороге. С этой целью сегодня стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». До 5 сентября движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с дневными ходовыми огнями или включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость до минимума во дворах, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров, отнестись внимательно к досугу детей и подростков, исключить любую возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта. Напоминаем, что перед пересечением проезжей части велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться. Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах. За пределами двора исключительно в сопровождении взрослых. Берегите детей. Будьте примером правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте.
1: У Мінску зараз 16 градусів тепла. По даних Белгідрамету, завтра в Білорусі чекається перемінна облачність і переважно без опадків. Ночі і раніцею буде згущатися туман. Ночна температура повітря 3-8, місцями до плюс 10, у день до 24 градусів тепла. У обласних центрах завтра день чекається. У Витебську 18-20, у Могилєві 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресті 22-24, у столиці уночі 8-10, у день 20-22 градуси тепла без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну, видите, сябры, Энтони Хопкінс, чоловік, який на екрані вже доказав усім, усе, Оскар отримав. У нього стільки ролів, по яких його будуть помніть довгий час, я ще і після його, як кажуть, а не сядіться йому, як кажуть, у огороді. Ён творчий чоловік, ён працює на гэты раз з музикою, став музикантом Энтони, сэр Энтони Хопкінс, коли я не помню, у 88 годов, и он выклал на стриминг дебютный альбом симфоничной музыки под назвой «Life is a Dream». И он складывается из 12 композиций, які актер писал на протягу, увага, 60 годов. Сколько ему там было? 28, так? И 60 годов. И он таки писал, нечто там перераблял. Может, он соромился такие выпускать, думаю, ну я ж не музыкант, я ж не Джаред Лето, який, может, и на экране, и на сцене. Я ж все ж таки актер. Ну, а потом такие, а сколько мне уже? 88. Что тут страшивать? Мне уже 88. Кто что скажет? И выложил. Ну и молодец. Сам я по этому, сказал, музыка была моим першим жаданням, маёй першай марай. Я складаю мелодыі ўсё жыццё, некаторыя з іх жывуць са мной 10 годзямі, і я па-ранейшаму часам да іх вяртаюся. Ну, а зараз ён і яшчэ вось сваім унутраным музычным светам з усім астатнім падзяліўся. Сябры, я паслухаў, мне прыемна. Ці паслухаю я яшчэ раз такую музыку пад настрой абавязкова. Ну што, для настрою у нас далі My Chemical Romance на хвалі радостолица «I don't love you».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Денек на радио «Столица».
5: Сябры, не ведаю, як вам, ось персонально для меня, коли кажуть, что книга лепш, чем кино, например, у большинства выпадков, именно это так и працует. Ну, не так шмат есть картин, якія по книгам были изроблены, и как сподобалося, и так далее, и ти было лепш за першкрынічнік. Але ж, сябры, ось коли музыку спрымаешь с видеоклипом, такого по Ходитесь, такого уражения нема. А мачту заусёды відеарад на музычную композицию отповедает неким чином настрою. Ось я, может, на пальцах одной руки могу вспомнить, коли видео я носит псовала на вогул музыку. Ну, а может, еще меньше. Так ось, тут такая история у нас отбылась. Черговое видео можно поглядеть. Брус Дикинсон, музычное видео, дома. Брус Дикинсон выпустил новый клип на переасенсованную версию композиции «Chain of Heart» с альбома «More Balls to Picasso». Фронтмен Iron Maiden рассказал, что праца над клипом стала протягом с дымок видео для «Tears of the Dragon». Эта песня завсёды была для меня особливой, и новое читание на «More Balls to Picasso» узнацнило ее эмоциональную глубиню. Это Дикинсон сказал. Клип, наполненный отсылками да гравюры Уильяма Блейка «Старажытные дни», якую дитя трымае у руках. Дарэчы, я калі першы раз глядзеў, я, ну, гэта не заважыў. Так, я бачыў, што гэта дзіця, ён трымае нешта такое, а потым, калі даведаўся, яшчэ і палез паглядзець, што гэта такая за гравюра, чым яна знакамітая, калі вам цікава, таксама можаце паглядзець. Ну і сябры, а калі вы хочаце добрую музыку сабе ў вушы, ну і нешта цікавае сабе ў вочы, добры сэнс гэтае слова, паглядзіце, даволі няблага ў Бруса Дікінса, ну як заўсёды, што тут адкажаш. Атрымалася версія, відэаверсія кампазіцыі «Change of Heart». Ну а ў нас таксама далей будуць яшчэ адны класічныя музыканты, не гледзячы на тое, што кампазіцыя, яна, ну, для іх гісторыі, так, не для часу, а для іх гісторыі, яна даволі маладая. Усяго 2013 года выпуску на альбоме «No What» з'явілася кампазіцыя «How to Pay», якую мы далей будзем разам з Deep Purple слухаць. Всім добрага дня!

Огонек на радио «Столица». Ну что, сябры, Дэймэтис Бэнд, такое пытание в эфире у нас запытал. Я так думаю, потребовальника певная часть, якого, на жаль, у нас и нема, на отказ. Кто ты есть? И часом вызначить, кто мы такие. Ну, понятно, зрозумело, люди и так далее, там, белорусы. Вот по этому признаку можно вызначить. А у целому, глобальному, сусветным, можно подумать, сябры, до завтра есть такая махчимость. Может, и до некого огульного меркования с вами прийдем. Головное, как мы вернулись, ну, я зараблю это докладно, спадзяюся, вы так само сюда на хвалю радио «Столица», где мы снова будем слухать самый лепший рок. Ну, а пока что всем дякую, я широ развитуюся. Сябры, сустренимся еще летом, пока что еще летом, а не уже у сераду. Меня зовут Василий Данилов, Лариса Мараева сегодня была за режиссерским пультом, ну и мы вас покидаем разом с Ален энд Фарм и Джадж и Джари, композиция «Reasons».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко провел встречу с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Особливую увагу президент надал теме совместной вытворчести самолета «Асфей».
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Асфей» был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы Беларусь и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
1: Министерство працы и социальной обороны проведет прямую телефонную линию для молодых специалистов. Яны смогут отримать отказы на пытание о працовных правах и гарантиях адаптации на первом працовным месте. Горячая линия будет працовать завтра с 9 до 12 годин. С номерами можно ознакомиться на сайте Минпрацы. Великий театр Беларуси четвертый раз прийме удзел у международном фестивале танца и музыки, який пройдзе у Таиланде с 5 вересня по 17 кастрычніка. Гледачы убачаць балеты Сергея Прокоф'ева, Ромео і Джульетта и Папялушка. Усяго у галоўнай зале Тайскага центра культуры покажуть 12 постановок з 9 краін. Мінску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная облачность, переважно без опадков. Ночью раницей будет сгущаться туман. Ночная температура поветра 3-8, местами до плюс 10, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресті 22-24, у столице уначі 8-10, у день 20-22 градуси тепла без опадков.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Быхов шукати відказ на екзотичну загадку. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Быхаў з'явіўся на свет у 14 стагоддзі. Шмат што было ў гісторыі гэтай зямлі. Розныя людзі валодалі. Быхаўскі замак узвёўся, амаль разбурыўся, войны не абміналі. Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі таксама пакінула свой след. Быхаўскі раён, адзін з сямі, што пацярпелі ў Магілёўскай вобласці, вёска Александроў, адзіны на тэрыторыі раёна населены пункт, які цалкам адсялілі. У 2023 Третьим на это место открыли памятный знак в память об стертой с карты вёсцы. На остальной территории района поступово житё пришло у норму и протягивается у тым ліку у туристичном плане. И что тут поглядеть? Як мінімум, на руіны замка, каменную сінагогу першай паловы 17-го стагоддзя і драўляную свята-троіцкую царкву канца стагоддзя 19-го. А яшчэ на плошчу герояў, дзе можна пазнаёміцца з экзатычнай быхаўскай загадкай. Прапануе наш гід, дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Сергей Жажыян.
2: Площадь квадратная, и по периметру всему, то есть буквой П, стоят бюсты героя Советского Союза, которые получили звание служа в дивизии 57-й, которая квартировалась в Быхове в послевоенное время. То есть это люди, которые подвиг совершили во время войны и после. С одной стороны площади стоят памятники героям эпохи развитого социализма, то есть в центре Владимир Ильич, Ленин. По бокам стоят Фрунзе, Чапаев, Киров и Калинин.
1: І сёння краязнаўцы-даследчыкі ламаюць галаву, чаму ж такі выбар, чаму менавіта гэтыя гістарычныя персоны.
2: Потому что, если, допустим, Чапаев и Фрунзе, понятно, они военные, да, то чем он так бы улюб Киров, партийный деятель, и всесоюзный староста, Калинин тоже вопрос. Ну, хотя он к военному делу имел отношение, наградное дело возглавлял, там, наград выдал, может, поэтому. Ну, интересно, то есть выбор этих наших военных впечатляет. Но, с другой стороны, это экзотика тоже, это интересно довольно. Они стоят где-то годов с 50-х, 60-х, вот это когда планировался военный городок уже. Опять же, ну, естественно, их ставили там не за день, не за два, это, естественно, был целый процесс.
1: Цікавы працэс гісторыі Быхава. У яго яна як добры баявік з элементамі іншых жанраў у найлепшых іх праявах. І трылеры, меладрама, камедыя, думаю, таксама засвяцілася. Словам, кіно якаснае, тым больш, што сапраўды ёсць над чым спыніць вока і з чым пазнаёміцца у самім Быхаве і яго раёне. Ну а пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин. В студию с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко провел сегодня встречу с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. На этих переговорах президент Беларуси актуализовал тему совместной вытворчести самолета «Освей».
2: Я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся много. Многих самолетов кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности.
1: Беларусі з 1 верасня вырасце дапамога на пахаванні. Яна павялічыцца да 3172 рублёў. Гэта на 67 рублёў 90 капеек больш, чым у жніўні. Нагадаем, памер дапамогі залежыць ад сярэдняга заробку па краіне за пазамінулы месяц. У Гродні начальнік аддзела аховы гандлёвай сеткі 5 гадоў фіктыўна працаўладкоўваў супрацоўнікаў, выкраўшы больш за 120 тысяч рублёў іх заробку, паведамілі ў пракуратуры Гродзенскай вобласці. Суд прызнаў мужчыну вінаватым у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Пракуратура анулявала працоўны стаж ілжэработнікаў, а ўладальніку гандлёвай сеткі вернуць 52 тысячы рублёў неабгрунтаваных адлічэнняў у фонд сацабароны праз узаемзалік.

зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается переменная воблачность. Пераважно без опадков. Ночью и раницей будет залишаться туман. Ночная температура поветра плюс 3,8, местами до плюс 10. У день до 24 градусов тепла. В областных центрах у день чакается у Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомеле 21-23, у Бресте 22-24. У столицы уночи 8-10, у день 20-22 без опадков.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Апошні тыдзень перад пачаткам новага навучальнага года напружаны час для бацькоў і дзяцей. І хоць і набыць усё неабходнае не праблема, у гандлёвых аб'ектах прадстаўлена ўсё. Працуюць школьныя базары, тым не менш хваляванне прысутнічае. А як правільна выбраць абутак, якім павінен быць рукзак, ці ўсе канцылярскія тавары аднолькавыя? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны наш спікер, урач-гігіеніст, загадчык аддзялення гігіены дзяцей і падлеткаў аддзела гігіены Мінскага гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Таццяна Астроўская. Вітаю.
2: Добрый дзень.
1: Ну, вось адразу спытаюся, ці на самай справе так важна, сур'ёзна выбіраць товары для детей, для школьников.
2: Ну да, я думаю, конечно, это очень важно, потому что от того, что конкретно, какого качества изделия будут приобретаться, во многом потом зависит состояние здоровья ребенка, потому что ему с этим целый учебный год работать или носить. К одежде есть гигиенические требования, которые, они прежде всего направлены на предотвращение перенагревания, переохлаждения, раздражения. Одежда должна быть эргономичной, не стеснять движения, и никакие вредные химические вещества, которые могут содержаться вот в волокне, не должны никакого негативного воздействия оказывать, поэтому это все нормируется.
1: А в уголе как выбирать?
2: Мы обращаем внимание на маркировку, потому что ну, лучше всего, конечно, когда в изделии наибольшую полноту составляют натуральные волокна, поэтому лучше, конечно, одежда из льна, хлопка, шерсти. Но если уже какие-то химические волокна или искусственные допускаются, ну, как бы вкладывать, то нужно смотреть, чтобы их было ну, 30-50%, не больше.
1: А, зрозуміло. На что еще звернуть увагу?
2: Обязательно, конечно, чтобы ребенку нравилась одежда. Если она ему не будет нравиться, какая бы она ни была с точки зрения гигиенистов правильная, он ее носить не будет. По размеру она должна соответствовать, по сезону она должна соответствовать. Ну, а потом мы уже, конечно, смотрим на то, чтобы эта одежда не стесняла движений, да, была удобна. Нужно просить ребенка, ну, вот, когда он ее оденет, чтобы он там поднял руки вверх, чтобы вот он в ней сел, подвигался и, ну, спросить, насколько это удобно, и самому посмотреть, не стесняет ли она, не давит где-то, не зажимает.
1: А что на конт обутку?
2: Какую функцию обувь несет, да, то есть она нас защищает от механических повреждений стопу и либо хорошо должна отводить тепло летнее, а осеннее, конечно, сохранять. Опять же, натуральная кожа – это лучший вариант будет для осенней обуви. Потому что она и влагу хорошо отталкивает, и хорошо удерживает тепло. Ну и она должна хорошо сидеть на ноге, то есть соответствовать, опять же, размеру, не натирать нигде, не сдавливать. В ней должно быть удобно ходить. Чтобы было удобно ходить, должна быть достаточно гибкая подошва, но гибкая – это не значит, что она должна пополам складываться. Да? То есть подошва должна гнуться в своей верхней трети. Вот когда ребенок становится на носок, подошва должна сгибаться. Если она не будет сгибаться, то сразу будет как бы соскакивать пятка, и это будет натирать, да, то есть обувь хлопать будет и натирать будет пятку ребенку. И она не должна быть скользкая. Ну и если мы говорим о туфлях, о закрытой обуви, то есть такое, нормируется, стелька не должна и подкладка этой обуви, она не должна быть из искусственных волокон, только натуральная для детской обуви.
1: А что на кон изменного обутку? Все-таки целый день человеку в школе?
2: Обычно же тепло в помещении, поэтому лучше всего, конечно, на босоножки, летняя обувь сюда подойдет. Ни в коем случае не кеды. И даже вот на физкультуру мы тоже не сильно рекомендуем кеды. Почему? Потому что у них очень плоская подошва. А вообще для обуви, вот не сказал, еще нормируется высота каблука. Должен быть небольшой каблучок для младших школьников до 2,5 сантиметров. Ну, а для девочек постарше допускаются 3,5 сантиметра каблук. Вот. А кеды, они плоские. И вот если ребенок постоянно будет на такой плоской подошве ходить, у него будет очень уставать стопа. А уже для физкультуры лучше беговые кроссовки.
1: А поход в магазин за обутком – это все-таки стресс и для детей, и для дорослых.
2: Да, конечно, лучше всего с ребенком приобретать обувь. Мерить ее лучше во второй половине дня, когда немножко увеличивается стопа. И ну, вот ребенок одевает обувь, и нужно его просить пристать на носочки, немножечко пройтись, и нужно смотреть, вот опять же, не слетает ли задник с обуви, и между большим пальцем и носом обуви должно быть где-то ну, до сантиметра, да, от полсантиметра до сантиметра, и пальцы не должны сдавливаться. У ребенка лучше задавать уточняющие вопросы. Не давит ли тебе носок, не трет ли пятка, не узко, или потому что ну, ребенок, вот, когда у него просто спросишь, ну как тебе удобно, он не всегда понимает, на что ориентироваться, может просто так вот сказать удобно, потом пожалеть. И ну, для родителя, конечно, еще важно потом уже, когда обувь куплена, особенно если это маленький ребенок, да, понаблюдать, поспрашивать, потому что ну, ребенок иногда может не признаться, что он совершил ошибку, и ходить вот в обуви, которую ему натирает, мучиться.
1: А многие набывают обуток на вырост, тебе треба так робить.
2: Мы не рекомендуем покупать обувь на вырост. Да, можно купить чуть-чуть где-то на сантиметр, ну, максимум, чтобы она была, ну, больше на полразмера, вот, максимум на размер. Но брать на такой вырост, потому что нога, когда шатается в обуви, тоже очень плохо это и натирает, и где-то передавливает, потому что она не физиологично сидит на ноге, а где-то, например, там на ремешке держится.
1: А что на конт ранцев и рюкзаков?
2: Тоже есть определенные особенности, требования. При выборе сумки школьной ну, нужно вначале посмотреть на маркировку. Если там написано «школьный рюкзак», либо «школьный ранец», либо «ученический», либо для учащихся 1-4 класса, это значит, что вот те требования, которые предъявляются, все они проконтролированы, и поэтому он так замаркирован. Если другая маркировка, например, там «молодежный», ну или еще какие-то там, ну просто там без указания «школьный», то нет, тогда вот эти все требования, которые предъявляются к школьным именно изделиям, могут быть не учитываться. Для детей начальной школы у ранца должна быть формоустойчивая спинка. Это важно, ортопедическая. Следующее. Должны быть светоотражающие элементы. На боковых поверхностях, на передней и на клапане. Материал важен. Из какого? Потому что, опять же, если это какой-то хорошо, который будет намокать, это будет не очень. Нормируется ширина лямок. Они должны быть достаточно широкие, то есть где-то 4,5 сантиметра в своей верхней трети, чтобы ребенку было ну, комфортно носить, не натирало. Желательно, чтобы они регулировались по росту, ну, то есть это обязательно.
1: А сколько повинно важить рюкзак?
2: До 700 грамм это для начальной школы и до килограмма для остальных. Но также и нормируется еще масса комплектов учебников и письменных принадлежностей ну, без массы ранца. Если ну, масса ранца отдельно, то для 1-2 классов еще плюс 1,5 килограмма можно веса добавить. 3-4 класс 2 килограмма, 5-6 2,5, 7-8 3 и у старшего класса 3,5. То есть сложить и максимум получится вот для старших классов 4,5 килограмма, ну а для младших классов где-то это будет 2,5 килограмма.
1: А что на конт канцелярии?
2: На канцелярские товары прежде всего надо на резкий запах обращать внимание, потому что, ну, конечно, требования там есть. Не должны они в модельные среды выделять вредные химические вещества, но это же это в лаборатории можно определить. А когда покупаешь, запах – самый основной критерий. И слишком яркие цвета тоже должны иногда так настораживать, их тоже лучше вот посмотреть, понюхать. Ну, а вообще, конечно, на все канцелярские принадлежности есть документы, которые подтверждают качество. Наличие такого документа – это гарант того, что, в общем-то, товар качественный. Ну, мы сейчас проводили очень много мониторинговых проверок, и в наших магазинах государственных, в общем-то, находок недоброкачественной продукции нет. Поэтому, конечно, лучше всего покупать в магазинах.
1: Дякуем за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер, врач-гигиенист, заведующий отделения гигиены детей и подлетков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость. Запрошаем до размовы.
3: Радио «Столица».

0: стабільної системи. Бо великим грошам не важно, есть у вас заходние выборы или нет. Например, ключевые союзники США – монархии Персидского залива, где влада на угол передается у спадщину. И там американский капитал до позднего часу цудовно себе отчувал. Американцы подтримливали военные диктатуры Латинской Америки, сегодня признают украинскую владу, якая не проводит выборы. Але это для своих. А как краины СНД, ЕАЭС, Россия, Беларусь проигрывали сусветную экономичную конкуренцию, нам навязывают думку, что владу треба менять як мага частей. Але уявите себе любую организацию, где вы працуете, и где каждые полгода меняется директор. Або школу, научальный класс, где каждую чверть приходит новый наставник. Або врача у пациента, который изменяется раз на тыдень. Навод водитель привыкает до певной машины, ему треба привыкать до новой. И коли весь час менять того, кто принимает решение, лечит вас, учит дитя, водит автомобиль, якость керования не вырасти, а упаде. Больше за то, у многих ситуациях это питание життя и смерти. Ну, кого бы вы обрали? Каб операцию мать робил профессор с 30-годовым опытом, те учарашный студент-медик. Ну, просто потому, что это новый свежий твар. А у заходней политицы лежится наоборот. Чем больше измен, тем лепш. И весь час потребны новые твары. У вынику навод у США, где президентский термин 4 года, первые 2 года человек только уходит у справы. Але для их выборы это шоу, а для нас пытание войны и миру, что показали опошние непростые годы. А так само пытание добробыту людей и относин с союзниками. Коли помылиться и зробить неправильный выбор, можно застаться и без нафты, и без газу, и без ядерной зброи, и без рынка узбыту, и еще трапить под контроль инших держав. Мы таки резкий злом системы проходили у 91-м годе. Тому выборы, вядома, потребны, але потребны инструмент, які б стояли крыху вышэй, чем лидер краины. И в этом плане Беларусь вельми цікавить китайский опыт. У нас есть усебеларусский народный сход, а у Китая усекитайский сход народных представников. А еще, коли уважливо послухать Александра Лукашенко, он уже несколько раз указал об тем, что добро было бы обновить у нашей краине нечто подобное на советскую модель керования. В советский час центральную роль отыгрывала партия, а сегодня по Конституции Всебелорусский народный сход с новыми полномочствами. Нагадаем, что УНС зараз збирается каждый год. Это, вядома, не з'езд партии, а лет тем не менш. Справаздача президента и урада об тем, как выконывается экономичная программа. На выборах ураду ставится конкретная задача. Утримать инфляцию певным коридоры, побудовать потребную колькость дорог и метров жилья, добиться показчика у экспорте. И любой президент, кого б не обрали, повинен выконывать эту программу. Так само это страховка от военных авантур. Пытание войны и миру отнесены до компетенции только у Всебелорусского народного сходу. Але магчыма особных элементов еще не хапая. И это кадры. Вертикаль улады сегодня вырашает множество задач, у тым ліку подбор людей на посады. Але у районе старшини райвыканкамы доводится обопираться на свои силы и ресурсы. А за советским часом выканкамы допомагала партия. Нечего подобного хотел бы президент и от Всебелорусского народного сходу. Хотя бы на уровне областей. Так что белорусская система магчыма будет изменяться крыху бок партийной и китайской системы. И это важно не тому, что теперешняя президентская республика нечем дренная. Справа в том, что и свет сегодня все больше расчаровывается у заходней демократии. И коли на Заходе появляются идеи вернуться назад у феодализм, то мы худше вернемся до взмацнения роли громадских организаций. Зауважьте, все наши союзники, которые подтримали нас у тяжкую хвилину, не копировали заходние системы, а будовали свою коллективную владу так, яким треба. Дарыше, гэтак же лишили протки. Человек без сябров, як пеш без другу, казали яны. Бо важно, які у Беларусі сябры, як они глядят на нас и накольки устойливой башит нашу систему. Калі сябров шмат, будут и знешние сувязи, и добрые контракты, и гроши. Але для гэтага патрэбны парадак унутры. А ці ўсё ў парадку было сёлета, мы даведаемся напрыканцы года у Всебеларускім народным сходзе.
1: Президентская республика. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. У супрацоўніцтве Беларусі і Расіі ўзмацняецца роля не толькі ўзаемнага гандлю, але і цесных кааперацыйных сувязей. Аб гэтым заявіў першы віцэ-прэмьер Расіі Дзяніс Мантуроў па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнка.
2: В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5%. Набилось, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне, это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения. А это и машиностроение, причем как пример, это автомобилестроение. BLG у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации в Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию.
1: Дадатковыя аўтобусы пусціць да Касцюковіча 5-6 верасня з нагоды Дня беларускага пісьменства, паведамілі ў Магілёўскім аблвыканкамі. У прыватнасці, адпраўленне аўтобусаў ад чыгуначнай станцыі Камунары сінхранізавана з прыбыццём цягнікоў. Прадугледжана звыш 10 рэйсаў. З раённых цэнтраў вобласці да свята будуць курсіраваць спецыяльныя прыгарадныя маршруты. Птушку года 2027 выбрали у Национальной академии наук. С выником 2000 голосов ее и станет золотистая шчурка, поведомляя спутник. У споборности примали удел так само великий баклан, озерная чайка и чурок траскунок. Означается, что золотистая шчурка – перелетная птушка, живе в Европе, а так само у Полночной Америцы и Заходней Азии. Шчурка включена у Червоную книгу Беларуси. Популяция невысокая, але с потеплением климату поступово расти, а рухается на полнач. У Мінску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается пераменная облачность, пераважно без опадков. Ночью и раницей будет сгущаться туман. Ночная температура поветра плюс 3,8, местами до плюс 10. У день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомеле 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи 8-10. У день 20-22 без опадкау.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Драйв-чат.
1: 17:16 хвилин, радио столица. Отзначаем мы сегодня важную тему — день любови до себе. Напишите, сябры, что вы сегодня зробили доброго, менавито для себе любимого. Вось я, например, сегодня дозволил себе не спешаться, просто устал, повольно поснедал, уключил любимую столицу и никуды не бег. И это было выдатно. Я не чекал, покуль хтось меня похвалит, а похвалил себе сам. До речи, доследования показывают, что люди, которые ставятся до себе с теплом, меньше не схильные до депрессии и до тревоги. И они лепш справляются с неудачами, бо не корятся без помылки. Они просто кажуть, ну бывает, и идут далей. А вот это соправдная сила. Напишите, что зробили для себя сегодня. Напишите у наш драйв-чат. У пошуку телеграма треба увести радио столица. Долучиться до нашей суполки. Долучайтесь, коли ласка, до всех остальных. Нас можно найти у инсте, так само на ютюбе. И пишите все ваши комменты, огучу у другой эфирной године, покуль рухаемся на хвалях лепшего рока. Гоу!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Доследны узор беларуска-российского самолета «Асвей» будет готовы у наступным годе, поведомил первый вице-премьер России Денис Мантуров, отказываючи на пытание журналистов по выниках встречи с Александром Лукашенко. Завершить сертификацию плануется до конца 2029-го.
2: Обсуждался вопрос по авиационной тематике. Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, и в том числе, кстати, окраска. Вот в Минске хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Асвей». Мы движемся по тому графику, который уже откорректированный, реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию. И этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Беларуси. И рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять. У нас и вопросы по электронике, по электронному машиностроению обсуждались. Ну и ряд других вопросов, в том числе, которые у нас на повестке находятся и вызывают совместный интерес для наших экономик.
1: Кіраўнік дзяржавы падпісаў указ аб заснаванні афіцыйных геральдычных сімвалаў Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Дакументам устаноўлены эмблема і сцяг ведамства. У прыватнасці, эмблема ўяўляе сабой круг белага колеру з бронзавым краем. У верхняй частцы размешчаны дзяржаўны герб і беларускі арнамент, у цэнтры лагатып, у ніжняй частцы аб'екты гарадской інфраструктуры. Акция «Увага, дети» проходит у Беларуси, нагадывают у Державтоинспекции. До 5 вересня у светлый час суток автомобили повинны рухаться с уключенным близким светлом фар або дзенными ходовыми огнями, каб зарабить транспорт больше прикметным для детей и інших удельников дорожного руху. За порушение правила предугледжены штраф по меры до 135 рублей. У Мінску зараз плюс 17. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается пераменная облачность, пераважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 3,8, местами до плюс 10, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи 8-10, у день 20-22, без опадков. Подкаул.

0: Драйв-чат.
1: 18:42, радио столица. Сегодня у нас день любови до себе. Починаю читать ваши комменты, какие вы досылаете у наш телеграм-канал. До речи, сябры, кожны может долучиться. Напишите у пошуку радио столица и под опошним постом завсёды с прыгожими дзяўчынами ваши комменты. Алек сегодня пишет першим и кажа: «Люблю себе лепшага». И дадае: «И лепса так само люблю». Ну, Алек, у вас, конечно, цікавый густ. Я упэўнены, вы троллите. Лепс, конечно, это не наш герой. Едем далей. Гринвик пишет: «Часто любовь до себе блытают с эгоизмом, и так я е называют. Але здоровая любовь до себе, это ж зусім иншае. Згоден с вами, погаджуся». Мальвина написала: «Усім привет. Я уже давно зразумела, что любить и берегчи себе – это головное для каждого из нас». Так и есть. А вот Питер Гриффин написал с этой нагоды целый верш. «Ты уникальность, дива, натхнение, прими свой шлях, помылки и себе. Любовь до тела, думак, летутенняв, найлепший щит у життёвой боротьбе». Выдатно, Питер, так трымать, дякую вам за мемчики. Тут нам малиновое варенье так само шлють. Вельми добра досылают сябры, за гэта вам дякую и привитание. А вот сирена дослала... Такие цікавые комментарии. «Я пришла сюда заборонить кожному, кто это прочитает, думать про себе дренно. Кахание до миру начинается с кахания до себе». Круто, круто. Дякую вам, сирена. Так и есть. И некольки еще особистые долетели. «Я долго не могла сказать себе, ты выдатная, а потом почала, и житё стало легче. Я просто стала больше дозволять себе быть собой. А я каждую раницу кажу себе, ты это зробишь и раблю. Не ведаю, ти допомагая, але это приемно. И, до речи, научился казать не без тлумачения. У это лепшее, что я зарабил для себе за все житё», написал наш слухач. Так, мабыть, вы знакомые с психотерапией, тому круто так само от вас это прочитать. Напишите, сябры, агучу все, что вы нам дошлете. Ну а покуль что, рухаемся далее.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры, сегодняшний наш эфир подошел до конца, як день, коли вы дозволили себе быть собой. День любови до себе не просто день, коли можно съесть шоколадку и похвалить себе. Это день, коли мы узгадываем, самый важный человек в вашем житті – это вы. И коли вы будете ставиться до себе с повагой, то свет так само будет ставиться с повагой до вас. Не тому, что вы потребуете, а тому, что вы показываете приклад. Так что сегодня скажите себе нечто доброе, похвалите себе, обдымите себе и памятайте, вы маете право быть счастливыми не за досягнение, не за перфекционизм, просто тому, что вы есть. С вами была «Столица», любите себе, это не эгоизм, это оборона. До встречи!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко урочил орден дружбы народа у первому вице-премьеру России Денису Мантурову. Церемония отбылась под час встречи у Палаца Незалежности. Политик удостоены узнагороды за значный особистый уклад у развития гандлево-экономичных отношений помеж двумя краинами.
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некие овации. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен Денис Александрович за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы, россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
1: Комплексные командно-штабные вучения Министерства внутренних справ стартовали у Минской области. У первый день маневра у правоохранники анализовали аспекты реагования, сладженность взаимодействия на всех уровнях. Начальник милиции и громадской безопасности Юрий Назаренко проверил готовность працовных групп до скоординованных действий. Практичные занятки отбудутся завтра. Спеціалісты Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, трансплантологіі і гематалогіі выканалі гібрыдную рэканструкцыю артэрый ног 71-гадоваму мужчыну са складанай формай атэрасклерозу, паведамляе Белта. Аператыўнае ўмяшанне выконвалася дзвюма брыгадамі хірургаў у некалькі этапаў на працягу 3 гадзін. Адзначаецца, што рэканструкцыя артэрый была выканана з выкарыстаннем айчыннай латы біякарт, вырабленай з каля сардэчнай абалонкі быка. Пацыент ідзе на папраўку. У бліжэйшы час его выпишут со стационара. По данных Белгидромета, 26 жнивня в Беларуси чекается переменная облачность, первоважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 3,8, местами до плюс 10, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах у сераду чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродне 20-22, у Гомеле 21-23, у Бресте 22-24. У столицы у ночи плюс 8-10, у день плюс 20-22. Без опадка.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Yeah, I know that girl. I call her.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Апошні тыдзень перад пачаткам новага навучальнага года напружаны час для бацькоў і дзяцей. І хоць і набыць усё неабходнае не праблема, у гандлёвых аб'ектах прадстаўлена ўсё. Працуюць школьныя базары, тым не менш хваляванне прысутнічае. А як правільна выбраць абутак, якім павінен быць рукзак, ці ўсе канцылярскія тавары аднолькавыя? Аб гэтым і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны наш спікер, урач-гігіеніст загадчык аддзялення гігіены дзяцей і падлеткаў аддзела гігіены Мінскага гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Таццяна Астроўская. Вітаю.
2: Добры дзень.
1: Ну, вось адразу спытаюся, ці на самай справе так важна, сур'ёзна выбіраць тавары для дзяцей, для школьнікаў?
2: Ну да, я думаю, конечно, это очень важно, потому что от того, что конкретно, какого качества изделия будут приобретаться, во многом потом зависит состояние здоровья ребенка, потому что ему с этим целый учебный год работать или носить. К одежде есть гигиенические требования, которые, они прежде всего направлены на предотвращение перенагревания, переохлаждения, раздражения. Одежда должна быть эргономичной, не стеснять движения, и никакие вредные химические вещества, которые могут содержаться в волокне, не должны никакого негативного воздействия оказывать, поэтому это все нормируется.
1: А в уголе как выбирать?
2: Мы обращаем внимание на маркировку, потому что ну, лучше всего, конечно, когда в изделии наибольшую полноту составляют натуральные волокна, поэтому лучше, конечно, одежда из льна, хлопка, шерсти. Но если уже какие-то химические волокна или искусственные допускаются, ну, как бы вкладывать, то нужно смотреть, чтобы их было ну, 30-50%, не больше.
1: А, зразумела. На что еще извернуть увагу?
2: Обязательно, конечно, чтобы ребенку нравилась одежда. Если она ему не будет нравиться, какая бы она ни была с точки зрения гигиенистов правильная, он ее носить не будет. По размеру она должна соответствовать, по сезону она должна соответствовать. Ну, а потом мы уже, конечно, смотрим на то, чтобы эта одежда не стесняла движений, да, была удобна. Нужно просить ребенка, ну, вот, когда он ее оденет, чтобы он там поднял руки вверх, чтобы вот он в ней сел, подвигался и, ну, спросить, насколько это удобно, и самому посмотреть, не стесняет ли она, не давит где-то, не зажимает.
1: А что на конт обутку?
2: Какую функцию обувь несет, да, то есть она нас защищает от механических повреждений стопу и либо хорошо должна отводить тепло летнее, а осеннее, конечно, сохранять. Опять же, натуральная кожа – это лучший вариант будет для осенней обуви, потому что она и влагу хорошо отталкивает, и хорошо удерживает тепло. Ну и она должна хорошо сидеть на ноге, то есть соответствовать, опять же, размеру, не натирать нигде, не сдавливать. В ней должно быть удобно ходить. Чтобы было удобно ходить, должна быть достаточно гибкая подошва, но гибкая – это не значит, что она должна пополам складываться. Да? То есть подошва должна гнуться в своей верхней трети. Вот когда ребенок становится на носок, подошва должна сгибаться. Если она не будет сгибаться, то он сразу будет как бы соскакивать пятка, и это будет натирать, да, то есть обувь хлопать будет и натирать будет пятку ребенку. И она не должна быть скользкая. Ну и если мы говорим о туфлях, о закрытой обуви, то есть такое, нормируется, стелька не должна и подкладка этой обуви, она не должна быть из искусственных волокон, только натуральная для детской обуви.
1: А что на конзименного обутку? Все-таки целый день человек у школе.
2: Обычно же тепло в помещении, поэтому лучше всего, конечно, босоножки, летняя обувь сюда подойдет. Ни в коем случае не кеды. И даже вот на физкультуру мы тоже не сильно рекомендуем кеды. Почему? Потому что у них очень плоская подошва. А вообще для обуви, вот не сказала, еще нормируется высота каблука. Должен быть небольшой каблучок для младших школьников до 2,5 сантиметров. Ну, а для девочек постарше допускаются 3,5 сантиметра каблук. Вот. А кеды, они плоские. И вот если ребенок постоянно будет на такой плоской подошве ходить, у него будет очень уставать стопа. А уже для физкультуры лучше беговые кроссовки.
1: А поход в магазин за обутком – это все-таки стресс и для детей, и для дорослых.
2: Ну, конечно, лучше всего с ребенком приобретать обувь. Мерить ее лучше во второй половине дня, когда немножко увеличивается стопа. И ну, вот ребенок одевает обувь, и нужно его просить пристать на носочки, немножечко пройтись, и нужно смотреть, вот опять же, не слетает ли задник с обуви, и между большим пальцем и носом обуви должно быть где-то ну, до сантиметра, да, от полсантиметра до сантиметра, и пальцы не должны сдавливаться. У ребенка лучше задавать уточняющие вопросы. Не давит ли тебе носок, не трет ли пятка, не узко, или потому что ну, ребенок, вот когда у него просто спросишь, ну как тебе удобно, он не всегда понимает, на что ориентироваться, может просто так вот сказать удобно, потом пожалеть. И ну, для родителя, конечно, еще важно потом уже, когда обувь куплена, особенно если это маленький ребенок, да, понаблюдать, поспрашивать, потому что ну, ребенок иногда может не признаться, что он совершил ошибку, и ходить вот в обуви, которую ему натирает, мучиться.
1: А многие набывают обуток на вырост, те треба так робить.
2: Мы не рекомендуем покупать обувь на вырост, да, можно купить чуть-чуть где-то на сантиметр, ну, максимум, чтобы она была, ну, больше, на полразмера, вот, максимум на размер, но брать на такой вырост, потому что нога, когда шатается в обуви, тоже очень плохо это и натирает, и где-то передавливает, потому что она не физиологично сидит на ноге, а где-то, например, там на ремешке держится.
1: А что на конт ранцев и рюкзаков?
2: Тоже есть определенные особенности, требования. При выборе сумки школьной ну, нужно вначале посмотреть на маркировку. Если там написано «школьный рюкзак», либо «школьный ранец», либо «ученический», либо для учащихся 1-4 класса, это значит, что вот те требования, которые предъявляются, все они проконтролированы, и поэтому он так замаркирован. Если другая маркировка, например, там молодежный, ну или еще какие-то там, ну просто там без указания школьный, то нет, тогда вот эти все требования, которые предъявляются к школьным именно изделиям, могут быть не учитываться. Для детей начальной школы у ранца должна быть формоустойчивая спинка. Это важно, ортопедическая. Следующее. Должны быть светоотражающие элементы. На боковых поверхностях, на передней и на клапане. Материал важен. Из какого? Потому что, опять же, если это какой-то хорошо, который будет намокать, это будет не очень. Нормируется ширина лямок. Они должны быть достаточно широкие, то есть где-то 4,5 сантиметра в своей верхней трети, чтобы ребенку было ну, комфортно носить, не натирало. Желательно, чтобы они регулировались по росту, ну, то есть это обязательно.
1: А сколько повинно важить рюкзак?
2: До 700 грамм это для начальной школы и до килограмма для остальных. Но также и нормируется еще масса комплектов учебников и письменных принадлежностей ну, без массы ранца. Если ну, массу ранца отдельно, то для 1-2 классов еще плюс 1,5 килограмма можно веса добавить. 3-4 класс 2 килограмма, 5-6 2,5, 7-8 3 и у старшего класса 3,5. То есть сложить и максимум получится вот для старших классов 4,5 килограмма, ну а для младших классов где-то это будет 2,5 килограмма.
1: А что на конт канцелярии?
2: А на канцелярские товары прежде всего надо на резкий запах обращать внимание, потому что, ну, конечно, требования там есть. Не должны они в модельные среды выделять вредные химические вещества, но это же это в лаборатории можно определить. А когда покупаешь, запах – самый основной критерий. И слишком яркие цвета тоже должны иногда так настораживать, их тоже лучше вот посмотреть, понюхать. Ну, а вообще, конечно, на все канцелярские принадлежности есть документы, которые подтверждают качество. Наличие такого документа – это гарант того, что, в общем-то, товар качественный. Ну, мы сейчас проводили очень много мониторинговых проверок, и в наших магазинах государственных, в общем-то, находок недоброкачественной продукции нет. Поэтому, конечно, лучше всего покупать в магазинах.
1: Дякуем за разговор. Нагадаем, сегодняшний спикер, врач-гигиенист за гэчы, хотя линия гигиены детей и подлетков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость. Запрошаем до размовы.

What the fuck? What the fuck?

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 26 жнівня у Беларуси чекается переменная облачность, первоважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 3,8, местами до плюс 10, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах у сераду чекается. У Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Бресті 22-24. У столице у ночи плюс 8-10, у день плюс 20-22. Без опадкау.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.